0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
3: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Военные комиссары Гродзенской области ознаёмились с ходом уборочной кампании, поведомили у Министерства по надзвычайных ситуациях. Офицеры наведали сельгаспрадприемства у Гродзенским, Вороновским, Зельвинским, Лидским и Пераставицким районах. Яны погутарылі с керовниками.

0: Реклама на радио столице.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается невеликая облачность без опадков. Температура поветра до 30 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску 24-26, у Могилеве 25-27, у Гомеле 26-28, у Гродне 27-29, у Бресте 28-30, у столицы до плюс 27 без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Rock Life.
1: Rock Life, AC/DC, Life at River Plate. Релиз Life at River Plate у конце листопада 2012 года у Великобритании сопровождался перевыданием усих альбомов гурта на iTunes. Это привело до того, что первый тыдень снежня 2012 года чарт рок и метал синглов наполнился лепшими композициями из репертуару ансамбля. У топ-40 увайшло одразу 16 треков австралийцев. Сам альбом наведал хит-парады множества краин, набывший наибольший поспех на европейском континенте, где смог протриматься у чартах особных краин от 4 месяцев до полгода. Например, у испанским рейтингу он пробыл год, а выше за все поднялся у Германии. Другое место. Слухаем заключную частку выступления, а я, Алексей Рыбин, развитываюсь до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жизни только якостная музыка.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Вітаю. Закон об ратификации белорусско-российского межурадового погоднения об сотрудничестве в сфере деятельности с каштовными металлами подписал президент России Владимир Путин. Документ позволит свободно гандлевать всеми каштовными камнями и вырабами из них у двух стран без додаткового контроля. Устанавливаются так само отдельные техничные потребования до проб и использования материалов. Уборочная кампания на увазе Комитета державного контроля во всех регионах Беларуси почали працу мобильные рабочие группы для оперативного вырашения задач у агропромысловым секторе. Под особливым контролем готовность техники, наявность необходимой колькости механизаторов, беспробойное забеспечение палевом, выполнение працовной и вытворчей дисциплины. Спускальный аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в Казахстане. На им российские космонавты Сергей Куцверчков и Сергей Миколаев разом с американским астронавтом Кристофером Уильямсом вернулись из Международной космической станции. Они находились на МКС 8 месяцев. Ракета вывела космический корабль на околоземную орбиту через 9 хвилин после старта с Байконура. Дорожная авария с маршруткой здарылася на Витебщине. По информации Державной инспекции, у Шумилинском районе на 6-м километре дороги Н-3950 Обль-Полоцк водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного руху, где здійснив сутикнение с легковым авто. У вынику пассажирка автомобиля загинула, его водитель и 3 пассажиры маршрутки отримали травмы. У Мінску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается переменная облачность. Уночи переважно без опадков, днем на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с моцными ливнями и порывистым ветром. Ночная температура по ветру 11-19, у день от 22 по заходе до 31 по поудневому сходе. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродні 22-24, у Бресте 23-25, у Витебску 26-28, у Могилеве 28-30, у Гомелі 29-31, у столице уночі 14-16 без опадков, у день 26-28 градусов тепла, короткочасовый дождь и навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18:01, у студии с выпуском новин я Евгения Любина. Вітаю. Военные комиссары Витебской, Гродинской и Минской областей навідали агропрадприемства регионов и ознайомилися с темпами уборочной кампании. Об этом повідомили у Министерства обороны. Войсковцы Узброенных сил оказывают допомогу аграриям в уборочной кампании. Задейничано каля 100 человек. Яны перевозят урожай, доставляют грузы и обслуговывают сельгастехнику. Сегодня офицеры выехали на поли, каб погутарить с керовниками и працовниками господарок, поназирать за ходом жнива и парадком заховывания урожая. У Лагойску 3 человеки загинули, один у реанимации. Следчыя высвятляюць абставіны трагедыі. Па даных праваахоўнікаў, сёння ў адным жылых дамоў горада выяўлены целы мужчыны і дзвюх жанчын без прыкмет жыцця. Яшчэ адзін пацярпелы, муж адной з загінуўшых, экстрэнна шпіталізаваны ў рэанімацыю з прыкметамі вострага атручвання. Паводле папярэдняй інфармацыі, кампанія з 9 чалавек праводзіла час за сумесным ужываннем алкаголю. Склад спіртазмяшчальнай вадкасці ўстанаўліваецца экспертамі. Три закладчиков психотропов, затриманные у Парановичах фигурантами криминальной справы, стали 17-годовый жихар города, а так само двое громадян соседней краины во возрасте 19 и 24 годов. Подробязностями поделился начальник Барановицкой милиции Геннадий Валуй.
2: Группа лиц работала закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. По указанию куратора они забирали крупные партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Молодые люди были задержаны при выполнении очередного задания. При них, а также в оборудованных тайниках, обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера задержанных продлилась менее месяца. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
1: У Мінску зараз 26 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность. У ночи переважно без опадков, днем на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с мощными ливнями и порывистым ветром. Ночная температура по ветру 11-19, у день от 22 по заходе до 31 по полдневому сходу. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродні 22-24, у Бресті 23-25, у Витебску 26-28, у Могилеві 28-30, у Гомелі 29-31, у столице уночі 14-16 без опадка, у день 26-28 градусів тепла, короткочасовые дощі, навальниця.

радио «Столица». Завершается первая частка подвойного альбома Iron Maiden композиции «The Book of Souls». Это 10-хвилинный шедевр, где группа виртуозно балансует помеж змрочной майонской атмосферой, мистикой и фирменным галопующим металлом 1980-х. Ну а на сегодня зарубим перепынок и на наступные дни вернемся до другой частки этой душевной пластинки.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 27 ліпеня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з моцнымі ліўнямі і парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 11-19, удзень ад 22 па захадзе да 31 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Гродні 22-24, у Брэсце 23-25, у Віцебску 26-28, у Магілёве 28-30, у Гомелі 29-31, у сталіцы ўначы 14-16 без ападкаў, удзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовыя дожджы, навальніца.
0: Реклама на радио столицы.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Акторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американский спевак Элвис Пресли – король рок-н-ролла. Его шаленая популярность у середине минулого стагодия спорадила сапраўдную культурную революцию, а его стиль и манера выконания назаўжды изменили сусветную музыку. История про его знакомитый ружовый кадылак ведомая усім, але мало кто ведает реальный факт про его иншую автомобильную прихильность. Роскошный немецкий спорткар BMW 507. Элвис купил эту машину у Германии. Першапачаткова родстер был белого колеру, але у его хутка з'явилася серьезная проблема. Мясцовые фанатки постоянно покидали на кузове признание у каханні и номеры телефонов, написанные яркой червоной помадой. Спеваку надокучило каждый день отмывать машину, и он просто отдал ее в майстерню, как перефарбовать у ярко-червоный колер, на яким помада стала абсолютно незауважной. Слухаем его вечно молодый и запальный хит Elvis Presley, Jailhouse Rock.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица». Правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Сённяшні выпуск будзе прысвечаны традыцыйнаму агляду законаў, указаў і іншых нарматыўна-прававых актаў, зацверджаных і прынятых у ліпені. Пачнём з тэмы дзейнасці крыптабанкаў у Беларусі. Ключавы дакумент, які рэгламентуе працу такіх устаноў, запрацаваў з 18 ліпеня, расказвае дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Мінскай вобласці Руслан Трухан.
2: Норма, которая апублікована на нацыянальным правовым інтэрнэт-партале, содержыць как раз-таки требования или особенности соблюдения криптобанком пруденциальных требований. Это обязательные экономические нормативы для финансовых организаций, банков, некоммерческих финансовых организаций, которые устанавливаются регулятором для контроля рисков и обеспечения платежеспособности. Так вот, согласно документу, объем банковских операций, совершаемых криптобанком, в нашей стране ограничивается такими банковскими операциями, как открытие и ведение банковских счетов физических лиц, не резидентов, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в том числе банков-респондентов, валютно-обменные операции, расчетные операции, а также привлечение денежных средств физических лиц нерезидентов, в том числе ИП, и юрлиц на счета криптобанка, ну а также осуществление расчетного и банковского кассового обслуживания физических и юридических лиц. Определено данным документом, что криптобанк со дня принятия Национальным банком решения о его включении в реестр криптобанков должен соблюдать установленные в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций пруденциальные требования с учетом тех особенностей, которые были мной озвучены, а также ежедневно соблюдать показатель соотношения объема денежных средств на корреспондентском счете криптобанка в Нацбанке в белорусских рублях и остатка средств не менее чем единица, то есть не менее 1 рубля.
1: У протяг темы доведаемся, как будет ажыццяўляцца идентификация клиента у криптобанков отдалена. Парадок затверджаны постановой Совета министров Республики Беларусь и Национального банка.
2: Как поясняют в пресс-службе правительства, идентификация будет проводиться до приема клиента на обслуживание, либо при изменении его личных данных. И согласно положению, криптобанк может проводить удаленную идентификацию клиентов с использованием данных, которые были получены из межбанковской системы идентификации, из единой системы идентификации физических и юридических лиц, из биометрических документов, а также при проведении биометрической удаленной идентификации. Ну и, как поясняет пресс-служба правительства, положением также установлены особенности удаленной идентификации, условия биометрической удаленной идентификации, которые обеспечивают проверку подлинности документа, удостоверяющего личность, а также обязательность соблюдения требований законодательства по защите информации, в том числе части соблюдения персональных данных и кибербезопасности.
1: До інших тем. Урад Беларуси скорректировал потребования, что предъявляются до субъектов господарения при консервации маемости. Унесенные изменения дотычатся и приватного бизнесу. Документ уступит в силу 11 кастрычника.
2: Данный документ касается тех, кто занимается индивидуальным жилищным строительством, строительством дачных, садовых домиков и консервации, если вдруг не рассчитали силы, если вдруг не хватило средств для того, чтобы дом достроить и ввести в эксплуатацию. Вот как раз-таки Совет министров предписывает с 11 октября текущего года не просто позвонить и устно уведомить местные органы исполнительной власти о том, что дом будет законсервирован, а обязанность письменно уведомить в виде электронного документа местные районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов о принятии решения о консервации. Кроме того, данным документом закрепляется обязанность юрлиц подавать в налоговые органы сведения о пробеге на дату консервации законсервированного транспорта, то есть документ регулирует не только недвижимое, но и движимое имущество. Также особый порядок для объектов магистрального нефтепровода, где не будет устанавливаться конечный срок консервации, упрощение процедуры, уточнение терминов, оснований, сроков консервации, а также упразднение комиссии по консервации. Данный документ вступает в свою законную силу с 11 октября текущего года.
1: И опошнее, на что звертаем вашу увагу. У Беларуси поширены махчимости працаулаткования студентов, студэнтаў старшых курсаў. 10 ліпеня ўступіла ў сілу пастанова Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь.
2: Для студентов старших курсов с 10 июля текущего года есть возможность быть принятыми на работу по ряду востребованных должностей. Эти должности в сфере сельского рыбного хозяйства, агроном, зоотехник, инженер по горюче-смазочным материалам, в сфере телекоммуникаций, почтовой деятельности, это инженер-администратор, инженер-системотехник, в сфере строительства, это техник по подготовке производства, в сфере логистики, это логистик, операционный логистик и специалист по продаже и агент коммерческий, в сфере ЖКХ, техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, в сфере физической культуры и спорта, это дежурный по залу, в сфере образования, аккомпаниатор, инструктор по физкультуре, концертмейстер, культорганизатор, музыкальный руководитель, педагог-организатор, педагог-социальный, старший преподаватель, помощник-воспитателя, секретарь учебной части. И в сфере инженерно-технического проектирования это техник-проектировщик и чертежник-проектировщик. Данные изменения направлены на расширение возможностей занятости молодежи, получение студентами практического опыта по своей специальности, ну и обеспечение, конечно же, отдельных отраслей народного хозяйства кадрами.
1: Падрабязней з названымі іншымі дакументамі можна азнаёміцца на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь права.by.
0: Прававое поле. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё Сталіца.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Радио столица кропка бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоўна и корыстно. Радио столица кропка бай.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица». Маршруты, знакомства, краявиды и просто цікавые места. Геолокация на Радио «Столица».
1: А поехали у глыбокое. На площу 17 вересня дзе два храмы, якія быццам глядзяць адзін аднаму ў вочы, царква і касцёл, і спынімся ля апошняга, каб даведацца яго таямніцы. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Касцёл Святой Троіцы пабудаваў адзін з уладальнікаў глыбокага Іосіф Корсак у 17 стагоддзі. У яго часы храм быў драўляным, зараз каменны, такім ён стаў пачатку 20 стагоддзя. Да гэтага часу ён, можна сказаць, быў сціплым, не мог параўнацца па сваіх памерах з саборам насупраць, які перайшоў да праваслаўных. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея Ігар Фёдараў.
2: И вот тут еще один довольно интересный момент. В начале 20 века костел Святой Троицы довольно сильно перестраивают. Его расширяют, его удлиняют, появляются боковые нефы, трансепт. И он не становится точной копией, конечно, но максимально приближается к своему соседу, к собору, стоящему напротив. И, может быть, в этом тоже имелся какой-то смысл, который нам на 100% неведом, наверняка, скажем так. Но вполне возможно, что его действительно пытались приблизить к тому храму, который раньше являлся главным католическим храмом города.
1: Таким чином у глыбокага цікавая і прыцягальная аблічча, і гэта сапраўдная візітоўка. Храмы двух канфесій. Яны мірна суіснуюць на адной плошчы. Асобнае слова звязана з падзямеллямі. Падаецца, любы населены пункт, які сябе паважае, мае легенды, гісторыі пра падземныя хады, глыбокае не выключение.
2: И с ними же опять же связана другая популярная городская легенда, возможно, даже самая известная легенда города о том, что вот эту вот северо-восточную часть города, скажем, может быть точнее площадь, ныне площадь 17 сентября, на которой располагаются эти храмы, костел и собор православный, что ее пронизывают в земле ходы, идущие под площадью, соединяющие храмы и идущие, возможно, еще дальше в сторону нынешнего района города под названием Березвечье, а в былые времена самостоятельного отдельного местечка Березвечье.
1: Тут у свой час находился еще один кляштар, який побудовал знотаки Іосіф Корсак. Накольки знаковый этот человек для глубокого.
2: И эти подземные ходы, по легенде, тянутся, ну, если прикинуть расстояние от православного храма до Березвечья, где-то приблизительно на 2 километра. То есть расстояние, конечно, огромное. И, конечно, при первом взгляде на этот момент возникают сомнения, насколько это вообще реально, насколько это было необходимо, насколько это было нужно копать такие длинные ходы, и стоит ли к этому вообще серьезно относиться, к таким городским легендам.
1: Однако некоторые известки из проверенных крыльев людзі, якія жылі тут раней, кажуць, усё так і ёсць. Самі бачылі, самі траплялі.
2: По іх расказам, в дзецтве попадалі і правалівались каким-то образом в эти падземныя хады, пытались по ним идти дальше и понимали, что там, у них не хватает кислорода, чтобы дальше идти, и возвращались назад. Они сохранились в городе, они сохранились среди жителей Глубокого, и, наверное, среди большей части жителей города не возникает сомнений по поводу того, что эти подземные ходы действительно в городе имеются. И уж если они не тянутся на 2 километра там, на окраину нынешнего города, то под площадью города, между храмами они наверняка имеются. То есть такая городская легенда, она довольно прочно устоялась в сознании жителей города, и от нее отделаться уже нельзя. Да и от нее, пожалуй, не стоит отделываться.
1: Это, саправды, еще одна интересная история, связанная с городом, еще один туристичный протягальный момент и выдатная нагода завитать у глубокое. Покуль усе, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.